0: У меня ведь мадрочки одели так, что ты не смог макстучая, он чистый усая. Спамил чищал я, а писал мой чпаноксо. У меня же чебачка не шнакчек, скаучи шнакчек, да пасуку нахчек, а я... У дейса чего одно даче, где спорт не ищет, но гонча поиспстен, и на ютиска и смыц медата, и чпатрун и небьёбск. А я же дебскаджуи, хэвэ на уайи, где мы мэна гучну акшкаун, где вы даже дьюкско сидих такски. У меня же мэго дебскаджи, где мы че дэкшкауча гонча поиснагуан, где чего одно даче, где се охтэч не ищет, но гонча испстэч не тас плас бэг, чпатрун и небьёбск. Дэй дэчо и часи би, уи мэнджи, ист мэйна, уэнджи скат мюджи шигау би, сам мой чпаноксо, чего одно даче, где се охтэч, испмэч не ищет, но бэг, чпатрун и небьёбск. Се дебскаджи, где мы мэна гучну акшкаун, чего одно даче, где це утеч ніште, ну, аген джейспстецкі пана, ютецкі, аніх таску тос, егет шпатуген ан хебіопск. Удей дэше вимо таші мену ван, ху анчіска дэмэ мену гучну акшкаван, аску бісам спану ксу, ума гет че дай аптаджіші гадж, ки агет дэмэ мену хтан, ги ачка джішнаген, че джі нам сісі гадж. Ека іспмэч ніште, ну, ніж, рай шпатуген ан біопск, че дэпсказ, гет дэмэ мену гучну акшкаван, ги ачка джішнаген, че джі мену хтачу, че ду даксэч. Удей дэше васон бі, чуче бугмо, ай мистэс ніч, мак, Он Jesus сай хеби самой чпанок со дивад но даче где че утеч ниште но ван Jesus пстечи смч ниште но збату гна биопск те дпсказ гет ме мену гуч но акшка он уде магис чивад но даче где че утеч кай нихта ску дос бату гна на биопск де деша вашка хиген шич немскач он Jesus гет ме уджи шига чивад нс нга баханше где че утеч ниште но ван Jesus пстечи смч яна не усаб агач бату гна на биопск уи те дпсказ те ду дапск те ду даксач ке А я кэд вашэш, гэн, чуэдэн шэн габа ханчэ гэдэ цэ, утэч ништэ ну агэн джэйс пстэч, нитаз плас ништ, чбаты гэн ан хэбі обск. Дэй дэсэ санэтэр Валдор Эймас, ван джэйс гэд мю джі шэгау, чуэд ну дазэ гэдэ цэ, утэч, исмэч ништэ ну ништэ, чбаты гэн ан хэбі обск. Цэ дэпска зэгэд вашэш, гэн дэпска, нитаз гэдос, чбаты гэн ан хэбі обск. Дэй дэсэ упэч ван, ван джэйс усаз гэ мю джі шэгау гэ. Удейся, чего одно даче, где це утеч испмит ништа ноч патуген ан биопск. Це дебсказ, гэд мэна гуч ноак шкауни тас плас нэлз патуген ан биопск. Утэн хау и моли ач, ван чис мю чи шигау, би шама ноксу уэй. Уги бача дапта чи шигач, гэд че тэй мэна гуч ноак шкаун, гэд ач гэд ишнаген эмэ мэна ухтач гэл чи уги ачи скопта чи шигач, испмит ништа ноу бэгэч патуген ан биопск. Це дебсказ, гэд мэна гуч ноак шкаун, гэд мэгу уча ту даксач, гэд ишнаген эмэ мэна ухтач, нихтач бэгу шаб. Патуген ан хэбіопск, гэн чэдих таксу дэм моли ач, гэн эдих таяку, че ду таксит, гэн магу ай, уген чис, че ду таксит, гэ хай вапча гэг нопы тэг ноча.
1: Вани та мян чкэм чынгашун, дэу чия нао че бэгумо, and you're listening to CBC North.
0: Ай, не со чем дат мы дано, как ты до сих стасен. Ай, минен де, ай, бейк, не со чем дат мы дано, мин бейк. Ай, ак ночь, вы тма дгочки, ай, я дага бет свитн дей сур дач, ак но ап та гночки, он джисы, джисы гач. Удей де чем, бис тесни, чагат га, пеги нотен, хэ, вас га, ген, га, бис тесни, ресепсен центр, джисан га, дага гночки. Ай, нео миллион, ак ночь, дис дакт, ай, ак ночь, чай, ваш, ач, ген, те, ак ночь, дак, са дога. Не со чем дат мы дано, мин бейк, шаб, гэ, чна дэ, джи шут стасен. Ай, удей де чай, ай, Last in High Lake, Hatchet Lake First Nation. I just took a new hey out to Yagno Don, Jij Euchka, I Jiga Inuch, West Magstagat, I have big old sham dot no mini shom dot no get it she change when Jia out to Yagno Don. Would they see Jordan's gas, Saskatchewan, I took Hoya with Dawan Gia, Hekun and Head Gi Hai, Gibai Scottish and this Nuch Michia, Gamak, I Muya, we just say Beshitska and Tay and Tigay. Dawn schedule che is scored ya ekno guys we tag no check but scan my guy can you so squish we were going to be some out to me in camp gajua 가주야 비도겐지 제 지가가요 투야그노 도게 오케이 우은지사이 원에팁스크 헤가지 녹신 데감사스테 비치 모건 프리맨 야나넴데 노빅스 데부네소 게웨 하키 홀 오브 페임 마이 디펜스 우다츠카니 가지니보데 에메드웨데 밤스크비나니츠 폴 카피 그도슴 노니에니트 데부네소 게마고헤 Alanis Morissette, gonna go mud, nyanum de no nisut to bunaso.

У меня ведь мадгачки отжили так, что ты не смог максту, что я унжисай усай. Спами учишигал я, а писал мой чпаноксо. У мадгачки бачка не шнакчек, скаучи шнакчек, да пасуку нахчек, а я... Удейся чуват нудаса, где спорт ништа ноган чпайспстан, и на ютской смыц мадата, и чпатугун инхебьопск. А я дедупска джуи, хэвэнауай, гэдэмэ мэнэгучнуакшкаун, гэвэда джэдиюкско сэйдихтакцгэя. Ома гэд мэгэ дэпска джэгэя, мачэ дэкшкаучэгэн спэйснагэн гэя, чуэд нудаса гэдэсэ охтэч ништэ ноган джэйспстэч, нитас плас бэгэж бэтэгэн ан бэовско дэйдэсэ вэй часы бэй уимэн джи ист мэйна, вэн джэс гэдэ мюджи шигэл бэйсэ мэйч банокса, чуэд нудаса гэдэсэ охтэч, испэнч ништэ но бэгэж бэтэгэн ан бэовск, сэдэпска джэгэдэмэ мэнэгучнуакшкаун, чуэд нудаса гэдэ Это вот это ништя, но один из пстецких банаютских, они так скутос, это спатуга на небиопск. Вот это еще вымоташи мену ван, он чистка дыма мену, кучу ноакшка, он аскубисом спанук, сума, это и аптажиши гадж, как это мену тан, гадж, гадж, нагвен, чеди нам сиси гадж. Это испанч ништя, но не ищет спатуга на биопск, это всказ, гадж, мену, кучу ноакшка, он гадж, гадж, нагвен, чеди мену тачу, зеду таксет. Вот это еще вас он бит, уже богмо, ай, мистер снич, маг. Он Иисус сказал, что без моих панов судьи ведно дать, где это утеч ништя, но один Иисус пстит, Иисус ништя, но с батуга на биопск. Это пскать, где мы мену кучу ноакшка, он уде магистри ведно дать, где это утеч, кай нитаску даст батуга на биопск. Дейте ша вашка, хиген шеч нам скач, он Иисус где мюджи шигал, чи ведно снега баханча, где это утеч ништя, но один Иисус пстит, Иисус чьяна не усаб, эгач батуга на биопск, уйдет это пскать, это утапскат, это утапскат, А я когда вошел, when чудесно габа ханчик удался, тут ништя новин джейс, пстец нитас плюс ништ, чпатуган инхебиопс. Куди дисе сенатор Валдор Эймус, when джейс когда мюджи шигал, чудесно дазе удался, тут испнч ништя нон ништ, чпатуган инхебиопс. Куди дубска когда вошел, when дубска нитас кудас, чпатуган инхебиопс. Куди дисе обечуван, when джейс усадзга мюджи шигал я. Удивился, что одно дача, где это утечь, испытать ништя, но это патуга на биопск. Это сказать, что мене кучу на акскоуни, то есть плюс не это патуга на биопск. Вот и на хауи молия, что он здесь мил чишигал, пишет маноксу, уэй, угибать адапта чишигал, где это и... Мене кучу на акскоун, где это здесь наган, мене утачка, где Уга дископта дишка диспнч ништа на убегать патуга на биопск. Седобсказ, гад мемену гучнуак шкауники, магу учету даксац, гадишнаган на мемену тач, нихтач бег,